тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

спасибо ягодам, и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подписано основополагающее соглашение о потенциальном новом правительстве. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В среду вечером было подписано предварительное соглашение о потенциальном новом правительстве, которое послужит основой для дальнейших переговоров о кадровом составе. Стало известно, что должности могут быть распределены по принципу равенства. При этом каждой политической силе будет предложено одинаковое количество мест. В новое правительство могут войти объединенный список, новое единство национальное объединение и союз зеленых и крестьян, что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме. Кандидат в премьер-министры Андрес Кулбергс заявил в среду вечером, что все четыре потенциальных партнера по правительству согласились продолжить переговоры о формировании правительства и оказали ему политическую поддержку. Он отметил, что пока переговорный процесс идет относительно гладко, и партнеры приближаются к заключению соглашения о формировании правительства. Кулбергс отметил, что партнеры уже подписали документ, в котором изложены основные принципы работы коалиции и объем работы, которую необходимо выполнить к концу этого года. В подписанном соглашении говорится, что партнеры по коалиции больше не будут выносить на рассмотрение вопросы, по которым не достигнут консенсус между всеми заинтересованными сторонами, а также обязуются не поддерживать предложения, касающиеся госбюджета, без совместной политической поддержки. Укрепление безопасности определено как один из главных приоритетов. Стороны обязались оказывать всестороннюю поддержку службам обороны и внутренних дел. Планируются меры по усилению миграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство. Правительство продолжит оказывать Украине последовательную поддержку и будет выступать за сохранение и усиление санкционной политики. Одновременно партнеры обязались не допустить отступления от уже достигнутых стандартов в области прав человека, включая борьбу с насилием и обеспечение гендерного равенства. В качестве еще одного приоритетного направления рассматривается борьба с коррупцией, картелями и экономическими преступлениями. В экономической сфере планируются меры по стабилизации бюджета, включая пересмотр госзакупок, ограничение необоснованных расходов на бонусы и повышение прозрачности госфинансирования. Одновременно гарантируется финансирование обороны и планируется приоритетное увеличение финансирования здравоохранения с оценкой бюджетных возможностей. В документе также предусмотрено управление крупными государственными проектами в отношении Rail Baltica. Планируется более тесная координация хода работ на уровне премьер-министра, а в отношении Air Baltic планируется оценить сценарий развития компании к концу лета. В социальной сфере акцент делается на демографии, поддержке семьи с целью создания благоприятной для семьи среды и улучшения доступа детей к медобслуживанию. Одновременно планируется постепенное введение базовой пенсии и дальнейшее совершенствование системы здравоохранения. Кроме того, правительство намерено активно защищать интересы Латвии в ходе переговоров по многолетнему бюджету Европейского Союза, уделяя особое внимание финансированию безопасности, сельского хозяйства, сплоченности и реализации стратегически важных инфраструктурных проектов.

0: про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, в Курзаме и на востоке Латгалы более солнечно, в восточных регионах грозы, ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
3: Доброе утро вам, здравствуйте. Четверг наступил, сегодня 21 мая. Неделя близится к завершению, но еще все-таки два дня есть. Два утра, два эфира и два, в общем-то, прекрасных способа, ну, как-то и свои знания, в общем-то, приумножить и, в общем-то, свое настроение улучшить, какую-то нотку душевности принести. Все здесь есть в нашей программе. Программа «Доброе утро» в эфире «Душевность». И знания, все-все-все для вас. День клубники со сливками, это, кстати, про знания, отмечается сегодня в мире. День обмена талисманами, день музы и вдохновения, день официантов и официанток. Также сегодня международный день космоса, также сегодня день полярника, день защиты от безработицы и праздник Иван Долгий, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа. Доброе утро, пока всем здравствуйте. До 10 утра мы будем вместе сегодня в четверг, 21 мая. Если вы готовы с нами прожить это утро и встретить этот день, то welcome, как говорится, я респектую всем и каждому в отдельности. Мы готовы начинать. Всем привет, поехали.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: последних новостей.
1: Ну, кстати, давайте вот про спорт. Очень редко мы про спорт говорим. Интересная информация. Вчера спортивной комиссии Рижской думы был презентован проект, направленный на рост повышения конкурентоспособности самых талантливых молодых баскетболистов Латвии. Программа предусматривает концентрацию наиболее одаренных юных игроков в одном месте, обеспечивая максимально благоприятную среду как для тренировочного процесса образования, так и для медицинского наблюдения и бытовых условий. Создавая центр баскетбольного мастерства, мы перенимаем лучший опыт Финляндии, в некотором смысле, где уже более 10 лет успешно работает Хельсинская баскетбольная академия. С появлением такого центра главный выигрыш будет в том, что нашим молодым баскетбольным талантам больше не придется отправляться искать счастье по миру, оттачивать свое мастерство на высшем уровне. Они смогут в Латвии, одновременно получая качественное общее образование в Латвии. Давние выдающиеся баскетбольные традиции обеспечить молодым спортсменам возможность обучения топ-уровня – это дело чести для Риги, говорит вице-мэр Вилнис Кирсис. С целью создания долгосрочных возможностей для роста наиболее конкурентоспособных молодых баскетболистов прямо здесь, в Латвии, а также для содействия подготовки игроков латвийских баскетбольных сборных, Латвийский союз баскетбольный в сотрудничестве с Рижской баскетбольной школой подготовил программу. Она соответствует принципам созданных в стране центров подготовки спортсменов высокого класса и может претендовать на получение данного статуса. Важно, что подобная система развития талантов позволит консолидировать имеющиеся ресурсы для достижения национальных спортивных целей. Учрежденная Рижским самоуправлением Рижская баскетбольная школа, в которой обучаются более 2200 воспитанников, является одной из крупнейших баскетбольных спортшкол в стране. Многие игроки мужской сборной Латвии, бывшие воспитанники этой школы, Жагарс, Зорикс, Дарис и Давис Бертонсы, Страутинч и другие. Значит, финская модель, на которую ориентируется Рига, за 10 лет доказала свою эффективность на мировом уровне. Успех Хельсинской баскетбольной академии строится на концепции двойной карьеры, которая полностью убирает бытовой хаос из жизни молодого атлета. Значит, тренировки жестко интегрированы в школьное расписание. Спортсмены тренируются прямо во время учебного дня в специальных спортивных гимназиях, а школы адаптируют графики экзаменов под календарь соревнований. Вся инфраструктура от баскетбольных залов топ-уровня и восстановительных комплексов до столовой за сбалансированным питанием медицинского центра находится в одном месте. Команда академии не просто играет со сверстниками, а официально выступает в мужских и женских профессиональных лигах Финляндии, что позволяет 17-18-летним игрокам быстрее адаптироваться к жесткому контактному баскетболу. И, наконец, внедрение этих принципов в Риге позволит консолидировать ресурсы, создать для латвийских талантов условия, при которых им больше не придется уезжать за рубеж ради качественного спортивного образования. Был у меня один друг, у которого сын, насколько я знаю, учился в другом городе, не буду говорить в каком, значит, в техникуме, и параллельно тренировался в латвийской, по-моему, вот то ли сборной, то ли, ну, в общем, какая-то серьезная очень организация, которая хоккеистов со всей Латвии молодых собрала, значит, и там ими занимается. Ну, вот примерно что-то подобное здесь только касается баскетбола. На самом деле очень круто, потому что спорт – это интересно, спорт имеет большое количество фанов, и, в общем, конечно, Латвия известна хоккеистами, известна баскетболистами. Это было давно, но и теннисистами отчасти тоже немножко. Поэтому, когда вот какая-то сфера развивается, это здорово. А лучше бы, чтобы сразу многие развивались. Это будет еще лучше, еще здоровее, если можно выразиться таким образом. Друзья мои, вот на самом деле, наверное, есть какой-то талант, да, спортивный у людей, может быть. А вообще, я думаю, что в первую очередь, конечно, это упорство и труд, тренировки, которые все перетрут, и большое желание. Если у ваших детей оно есть, это очень круто. Пожелаем успехов, конечно, без только травм, потому что травмы, ну, как-то не в тему. Хочется верить, что все будут здоровыми и счастливыми. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра евро 39. Куриные яйца 10 штук евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus евро 39. Lidl стоит того.
2: Канадский рок-звезда Брайан Адамс. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu. Roll with the Punches. 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brian Adams. 27. septembrī Rīgā.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День пройдет на высоком эмоциональном фоне. И хотя ожидается напряженный бег с препятствиями, к финишу вы непременно придете первым. Максимальное внимание к мелочам стоит проявить тем, чья работа связана с деньгами. Тельцы. Будьте внимательны к мелочам, а также ко всем документам финансового характера, поскольку досадные ошибки могут повлечь серьезные проблемы. Не все люди, которые с вами рядом, надежны, и стоит пересмотреть свое окружение. Близнецы. Финансовые поступления будут нестабильными. Наиболее удачными будут вложения в долгосрочные проекты во второй половине дня. В сфере отношений ожидаются серьезные изменения. Если вы одиноки, есть шанс встретить свою любовь. Раки. Взаимоотношения влюбленных будут похожими на американские горки. Через несколько дней страсти утихнут, поэтому не слишком увлекайтесь выяснением отношений. Тем, кто ценит свой союз, звезды рекомендуют не рубить с плеча. Львы. Незамужние мужчины и женщины будут увлечены легкими, приятными знакомствами, которые закончатся долгосрочными отношениями. Ваше здоровье сейчас неуязвимо, но старайтесь беречь себя от стресса. Из-за перенапряжения, возможно, бессонница. Дева. Впереди динамичная, но не самая простая неделя лета. Слушайте только свой внутренний голос. В сложных ситуациях он даст правильные советы. Для профессиональных дел этот период нейтрален. И все же будьте внимательны, особенно если планируется сделка, новый проект или открытие бизнеса. Весы. День подходит для обновления старых деловых связей. Отношения с новыми партнерами будут складываться сложно. Предпринимателям придется задуматься о реструктуризации бизнеса, внедрении цифровых технологий. Привлекайте к своим проектам молодых и креативных спецов. Скорпионы. Сейчас лучше отложить небольшую задачу. Избегайте новых вложений, у женщин появится шанс встретить свою половинку, а мужчины могут серьезно влюбиться. Семейные союзы столкнутся с проблемой другого характера. Им придется много сил и времени потратить на заботу о детях. Стрельцы, вам предстоит принять ряд важных решений, которые определят ваше будущее. Они связаны с работой и личной жизнью. Как всегда, вы будете ответственны за все. Есть шанс восстановить отношения с родными и близкими, с которыми вы в ссоре. Это касается и бывших возлюбленных. Козероги. Появится возможность улучшить условия труда, перейдя на другое место работы. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить повышение по должности или укрепить существующее положение. Те, кто давно ищет работу, смогут найти перспективное место. Водолеи. Финансовую ситуацию можно назвать неоднозначной. В общем, средств на все хватит, если вы будете прагматичнее. Уровень ваших доходов сейчас зависит от холодной головы. И, наконец, рыбы. Сейчас вы как никогда привлекательны для противоположного пола. Старайтесь не привязываться к людям и обстоятельствам и не строить далеко идущих планов. Наслаждайтесь моментом. Подсознание может подсказать вам, что пришло время перезагрузить свою жизнь, поскольку что-то уходит из вашей жизни навсегда. Вот удивительно, для всех практически знаков зодиака что-то про любовь, а для водолеев, увы и ах, про деньги. Интересно, да? Хотелось бы, конечно, о любви немножко поговорить. Такое настроение. Друзья, мы вот весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: ухожу в крутой мираж. Я ухожу в крутой мираж. Я ухожу в крутой мираж.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
1: Реклама.

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю Bugatti Veyron. Всем известный автомобиль считается самым дорогим в мире, ну, во всяком случае, раньше считался точно, до появления SSC Ultimate Aero 6.3, скоростной максимум которого 443 км в час. Bugatti Veyron являлся еще и самым быстрым авто, способным развивать скорость до 431 км в час. Автомобиль был назван в честь знаменитого гонщика по имени Пьер Вейрон. Именно ему в 1939 году удалось одержать победу на машине модели Bugatti 57C на гонках в Ле-Мане. История создания Bugatti Veyron начинается с череды неудачных событий. Тем не менее, автомобилю удалось преодолеть полный провал, произошедший на автосалоне в Токио. Тогда и у критиков, и у публики сложилось единодушное мнение. Bugatti позиционировали как гоночный болид, но внутри он был роскошнее, чем любой другой спорткар, при том, что технические характеристики были не самыми лучшими. Но трудности не останавливали конструкторов Bugatti Veyron. В 2001 году на автосалоне в Женеве разработчики представили новую модификацию Bugatti EB16-4 Veyron. Техническую сторону авто полностью исправили, что повлияло на особый успех машины. Был новый внешний вид, который поразил окружающих, спортивный кузов, а также постарались над внутренней отделкой. Теперь автомобиль мог разогнаться до сотни километров за 3 секунды, а максимальная скорость составила 407 км в час. Хотя новый авто вызвал лишь положительные отзывы, и серийное производство модели Bugatti Veyron начали еще с 2005 года, случилось из-за некоторых изменений во внутренней организации компании, конкретно автомобиля не касалось. В истории Bugatti Veyron оставили след эксклюзивные модели, например, Bugatti Veyron Pursang, чистокровный. Это название полностью оправдано. Глянцевая с алмазной огранкой кузов, капот, а также кабина, пол, покрытый углеродом. Всего выпустили 5 машин, каждая стоимостью 1 400 000 евро. Несмотря на такую цену, уже в течение суток все 5 нашли своих хозяев. Также была выпущена в единственном экземпляре модель Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Leur Blanc, кузов который выполнен с применением фарфорового покрытия. На сегодняшний день последней новинкой компании Bugatti от автоконцерна Volkswagen является спортивная модель под названием Bugatti Veyron Super Sport. Несмотря на невероятно заоблачные цены на автомобиль марки Bugatti, их все равно хотят приобрести. Это свидетельствует о востребованности машин, что является наилучшей характеристикой для любой компании. А я думаю, что речь, конечно, о другом, о том, что богатые люди любят эксклюзив и хотят говорить, что они обладатели одного из 5, допустим, автомобилей. Да? Это гораздо круче, чем обладателем быть одного там из 100 000 автомобилей однотипных. Мне кажется, так. Друзья мои, вот вам история на автомобильном радио про автомобиль Bugatti Veyron.
0: То время.

0: последних новостей.
1: С 1 июня в Риге заработает новый транспортный узел «Кенгаракс», которого продлят сразу несколько маршрутов общественного транспорта. Пассажиров ждут новые конечные остановки, изменения расписания и дополнительные рейсы трамваев. Вот более подробно. В связи с началом работы этого мобильного пункта и завершением строительства продления трамвайной линии с 1 июня маршруты трамваев 7 и 14, троллейбуса 15, автобуса 49 будут курсировать до нового мобильного пункта уже с первого рейса. Одновременно в нескольких маршрутах уточнено расписание движения и время отправления с конечных остановок, в том числе у трамваев номер 1 и номер 11. Изменения трамваев с 1 июня. Трамвай номер 7 будет курсировать от улицы Аусекля до новой конечной остановки «Кенгаракс». После остановки «Эглайнес» «Еле Доле» трамвай продолжит движение по улице Ладглас до нового конечного пункта в направлении центра. Маршрут также пройдет по тому же пути. В связи с продлением маршрута увеличится и количество рейсов. Трамвай номер 14 также будет продлен до остановки «Кенгаракс». Трамвай из Угюцемса после остановки «Эглайнес» «Еле Доле» продолжит движение по Ладглас, естественно, до нового конечного пункта. Количество рейсов на маршруте 14 не изменится. На новом участке в обоих направлениях для трамваев созданы остановки «Расас и Ела», «Икшкелес и Ела» и «Мобилитатес пункт Кенгаракс». А троллейбус 15 дальше будет курсировать до конечной остановки. После остановки «Вишку-Ела» троллейбусы продолжат движение по улице Вишку до нового конечного пункта и обратно. Количество рейсов не изменится, однако для отдельных рейсов будет уточнено время отправления с конечной остановки. Изменения будут и у автобусов 49-х. Больше не будут курсировать они до нынешней конечной остановки на Вишке, а будут следовать до нового конечного пункта «Кенгарас» на перекрестке Ладголеса и Вишки. Количество рейсов не изменится, однако время отправления будет меняться с конечной станции. Время отправления имеется в виду. В связи с этими изменениями будет закрыта остановка автобуса 49 Вишки и Ела, расположенная перед прежним конечным пунктом. Также автобусы больше не будут останавливаться на остановке Вишки 3. Чтобы сохранить согласованное время отправления на общих участках маршрутов, небольшие изменения будут внесены и в расписание движения трамваев 1 и 11. Жители призывают ознакомиться с новым расписанием движения, которое вступит в силу с 1 июня. Трамвая номер 7 по рабочим дням и выходным, номер 14 по рабочим выходным, троллейбуса 15, автобуса 49 только по рабочим дням и трамвая 1 и 11 по рабочим дням и выходным. Общая длина продления рельсового пути маршрута трамвая номер 7 составляет 2,2 километра. В рамках проекта перекрестка улиц Ладглес и Вишкю построен мобильный пункт, новое диспетчерское здание, необходимые подъездные пути для общественного транспорта с улицы Ладглес и Вишкю. На территории проведены работы по благоустройству, оборудовано освещение. Кроме того, по улице Вишку на 300 метров продлен маршрут автобуса номер 15 до мобильного пункта. Вот такая информация, которая, как мне кажется, даже не требует никакого комментария. Все и так понятно. Строили. Вообще очень здорово, что Рига с Сатинским все-таки вместе с Рижской думой занимается и обновлением, и строительством чего-то нового. Это прекрасно, но я думаю, что независимо от того, появился конечный пункт новый мобильный или нет, троллейбус номер 15 как был легендарочкой, так легендарочкой кенгаракской останется. Ну, кто знает, тот понимает. Вот такие новости, друзья. Всем привет.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В случае воздушной угрозы не следует автоматически начинать эвакуацию. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В случае воздушной угрозы не следует автоматически начинать эвакуацию людей, посетителей или школьников из общественных зданий, заявили в Центре кризисного управления. В такой ситуации главное не выходить на улицу, а как можно быстрее найти более безопасное место в здании. Также следует соблюдать принцип двух стен, то есть находиться в месте, где человека от внешней стороны здания отделяют как минимум две стены. Также необходимо закрыть окна и двери, держаться подальше от окон, застекленных поверхностей наружных стен и следовать указаниям ответственных служб. Действия в случае воздушной угрозы отличаются от тревоги для эвакуации здания. Не нужно покидать здание, если на то нет отдельных указаний ответственных служб или в самом здании не возникла прямая угроза, например, пожар, повреждение здания, риск взрыва или другие обстоятельства, из-за которых пребывание в здании больше не является безопасным, подчеркнули в центре. Объекты критической инфраструктуры и поставщики основных услуг в случае воздушной угрозы также продолжают работу, соблюдая осторожность и адаптируя действия к конкретной ситуации. В настоящее время разрабатываются рекомендации по действиям в случае воздушной угрозы. Их планируется опубликовать в ближайшее время, и они могут быть обновлены при изменении рисков или появлении дополнительной информации.
3: Про транспорт.
2: Латвийская железнодорожная компания «Виви» подготовила подарок для участников «Ночи музеев». 23 мая билеты на вечерние рейсы обойдутся вдвое дешевле. Скидка 50% распространяется на разовые билеты, как электронные, так и бумажные, для всех поездов, которые будут находиться в пути в период с 18 часов до полуночи. Дисконт привязан ко времени нахождения состава в дороге. Это означает, что скидка действует, даже если поезд выехал раньше 6 вечера, но финиширует в учтенное время. Проще и быстрее всего купить билеты онлайн на сайте Vivi или в официальном мобильном приложении. В расписании на 23 мая цены для всех праздничных рейсов уже указаны с учетом скидки. Для тех, кто предпочитает классический формат, акция действует и в кассах. Если же на вашей станции касса была закрыта, оформить билет за полцены можно прямо у кондуктора в вагоне. Другие льготы и скидки с этим предложением не суммируются. В субботу 23 мая свои двери для посетителей откроют более 246 музеев и арт-пространств по всей Латвии. Международная акция проходит в нашей стране уже в 22-й раз, предлагая гостям свободный вход на выставки и специальную ночную программу.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечно. В восточных регионах грозы. Ветер преимущественно слабый. На побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзама и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
5: Доброе утро на Авторадио Латвия. Выходит.

0: Поддержки моторных масел Goodyear, Goodyear Oil Baltics, официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Второй час. Доброе утро. Привет вам. У микрофона Кирилл Низовцев. 21 мая, четверг. Мы продолжаем, друзья. И сегодня праздник Иван Долгий отмечается. В этот день сеют пшеницу. Женщины пекут пироги из пшеничной муки. Ими угощают странствующих людей, бедствующих и нищих. Угощение раздает старшее поколение. Специально для этого они выходят на дороги или людные перекрестки. В народе верят, что если не раздать всех пирогов и с ними вернуться в дом, это значит, что Бог гневается за какую-то провинность, поэтому отказал возможности совершить благое дело. Оставшиеся пироги отдают птицам, ни в коем случае нельзя их съедать самому. Если день ясный, летом не будет грибов, если льет как из ведра, грибов будут полные лукошки. И красный закат говорит о том, что погода будет хорошая еще несколько дней, а на черевом мухе, если много цвета, лето будет дождливым. Вот такие прогнозы сегодня в праздник Иван Долгий 21 мая, друзья мои. Ну, в общем, как я люблю говорить, наверняка уже за приметами никто не следит, однако самую главную, я считаю, примету современности точно большинство чтят. Это когда черная кошка перебегает дорогу, нужно плюнуть через левое плечо три раза или что-то типа того. Но согласитесь, вот кошка как-то покоя людям не дает. Кстати, про кошку еще ни разу я не рассказывал вам в рамках какого-то православного праздника. Почему-то нет нигде такой приметы. А может быть, это какая-то фантазия и придумка? Кто его знает? В общем, до 10 утра остаемся вместе. Я Кирилл Невзовцев. Это точно не фантазия, это реальность. Всем большой привет. 21 мая, четверг. Мы едем дальше.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День пройдет на высоком эмоциональном фоне. И хотя ожидается напряженный бег с препятствиями, к финишу вы непременно придете первым. Максимальное внимание к мелочам стоит проявить тем, чья работа связана с деньгами. Тельцы. Будьте внимательны к мелочам, а также ко всем документам финансового характера, поскольку досадные ошибки могут повлечь серьезные проблемы. Не все люди, которые с вами рядом, надежны, и стоит пересмотреть свое окружение. Близнецы. Финансовые поступления будут нестабильными. Наиболее удачными будут вложения в долгосрочные проекты во второй половине дня. В сфере отношений ожидаются серьезные изменения. Если вы одиноки, есть шанс встретить свою любовь. Раки. Взаимоотношения влюбленных будут похожими на американские горки. Через несколько дней страсти утихнут, поэтому не слишком увлекайтесь выяснением отношений. Тем, кто ценит свой союз, звезды рекомендуют не рубить с плеча. Львы. Незамужние мужчины и женщины будут увлечены легкими, приятными знакомствами, которые закончатся долгосрочными отношениями. Ваше здоровье сейчас неуязвимо, но старайтесь беречь себя от стресса. Из-за перенапряжения, возможно, бессонница. Дева. Впереди динамичная, но не самая простая неделя лета. Слушайте только свой внутренний голос. В сложных ситуациях он даст правильные советы. Для профессиональных дел этот период нейтрален. И все же будьте внимательны, особенно если планируется сделка, новый проект или открытие бизнеса. Весы. День подходит для обновления старых деловых связей. Отношения с новыми партнерами будут складываться сложно. Предпринимателям придется задуматься о реструктуризации бизнеса, внедрении цифровых технологий. Привлекайте к своим проектам молодых и креативных спецов. Скорпионы. Сейчас лучше отложить небольшую задачу. Избегайте новых вложений, у женщин появится шанс встретить свою половинку, а мужчины могут серьезно влюбиться, семейные союзы столкнутся с проблемой другого характера, им придется много сил и времени потратить на заботу о детях. Стрельцы, вам предстоит принять ряд важных решений, которые определят ваше будущее, они связаны с работой и личной жизнью, как всегда, вы будете ответственны за все, есть шанс восстановить отношения с родными и близкими, с которыми вы в ссоре, это касается и бывших возлюбленных. Козероги. Появится возможность улучшить условия труда, перейдя на другое место работы. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить повышение по должности или укрепить существующее положение. Те, кто давно ищет работу, смогут найти перспективное место. Водолеи. Финансовую ситуацию можно назвать неоднозначной. В общем, средств на все хватит, если вы будете прагматичнее. Уровень ваших доходов сейчас зависит от холодной головы. И, наконец, рыбы. Сейчас вы как никогда привлекательны для противоположного пола. Старайтесь не привязываться к людям и обстоятельствам и не строить далеко идущих планов. Наслаждайтесь моментом. Подсознание может подсказать вам, что пришло время перезагрузить свою жизнь, поскольку что-то уходит из вашей жизни навсегда. Вот удивительно. Для всех практически знаков зодиака что-то про любовь, а для водолеев, увы и ах, про деньги. Интересно, да? Хотелось бы, конечно, о любви немножко поговорить. Такое настроение. Друзья мои, вот весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Друзья, если в последнее время ваша экономическая ситуация вдруг стала ухудшаться, а у вас есть авто, также требующее расходов, наверное, стоит обратить внимание на свежие данные, которые появились в свободном доступе. Выяснилось, что лишь один из четырех водителей тратит на автомобиль до 100 евро в месяц. А вот от 100 до 200 – это траты большинства или 40% владельцев машин. Еще для 20% содержание автомобиля обходится от 200 до 300 евро. А от 300 и выше тратят 16% владельцев личного транспорта, то есть каждый шестой. Исследование проводила известная лизинговая компания, им можно верить. Информация к размышлению, ну а мы возвращаемся на магистрали и улицы латвийской столицы. Полным ходом идет утренний час пик, транспорта на дорогах прибавляется с каждой минутой, на мониторе 5 баллов, но это в среднем. Наиболее загруженным остается въезд в город со стороны Бауского шоссе, а также со стороны Елговы, где затор поменьше, но здесь, похоже, еще и ДТП. Как всегда, в Пардаугаве плотно на Даугавгривас, на Юрмалас-Гатве, на Лелербес-Каунцема и Карля-Ульманя-Гатве. В другой части города медленно едет Густава-Земгала-Гатве перед Бриебас, на самой Бриебас-Гатве пробочка перед Шмерля и на Деглова затор в сторону центра. На этом о трафике на данный момент все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны. А в завершении выпуска послушаем сообщение от Александра Карташова.
2: Доброе утро. Дорожная информация тайного агента Александра. На Каменном мосту в сторону центра в правой полосе сломалась машинка. Пробочка собирается. Как-то так. Всем удачи.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsmalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
4: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: из последних новостей.
1: Ну, кстати, давайте вот про спорт. Очень редко мы про спорт говорим. Интересная информация. Вчера спортивной комиссии Рижской думы был презентован проект, направленный на рост повышения конкурентоспособности самых талантливых молодых баскетболистов Латвии. Программа предусматривает концентрацию наиболее одаренных юных игроков в одном месте, обеспечивая максимально благоприятную среду как для тренировочного процесса образования, так и для медицинского наблюдения и бытовых условий. Создавая центр баскетбольного мастерства, мы перенимаем лучший опыт Финляндии, в некотором смысле, где уже более 10 лет успешно работает Хельсинская баскетбольная академия. С появлением такого центра главный выигрыш будет в том, что нашим молодым баскетбольным талантам больше не придется отправляться искать счастье по миру, оттачивать свое мастерство на высшем уровне. Они смогут в Латвии, одновременно получая качественное общее образование в Латвии. Давние выдающиеся баскетбольные традиции обеспечить молодым спортсменам возможность обучения топ-уровня — это дело чести для Риги, говорит вице-мэр Вилнис Кирсис. С целью создания долгосрочных возможностей для роста наиболее конкурентоспособных молодых баскетболистов прямо здесь, в Латвии, а также для содействия подготовки игроков латвийских баскетбольных сборных, Латвийский союз баскетбольный в сотрудничестве с Рижской баскетбольной школой подготовил программу. Она соответствует принципам созданных в стране центров подготовки спортсменов высокого класса и может претендовать на получение данного статуса. Важно, что подобная система развития талантов позволит консолидировать имеющиеся ресурсы для достижения национальных спортивных целей. Учрежденная Рижским самоуправлением Рижская баскетбольная школа, в которой обучаются более 2200 воспитанников, является одной из крупнейших баскетбольных спортшкол в стране. Многие игроки мужской сборной Латвии, бывшие воспитанники этой школы, Жагарс, Зорикс, Дарис и Давис Бертонсы, Страутинч и другие. Значит, финская модель, на которую ориентируется Рига, за 10 лет доказала свою эффективность на мировом уровне. Успех Хельсинской баскетбольной академии строится на концепции двойной карьеры, которая полностью убирает бытовой хаос из жизни молодого атлета. Значит, тренировки жестко интегрированы в школьное расписание. Спортсмены тренируются прямо во время учебного дня в специальных спортивных гимназиях, а школы адаптируют графики экзаменов под календарь соревнований. Вся инфраструктура от баскетбольных залов топ-уровней и восстановительных комплексов до столовой со сбалансированным питанием медицинского центра находится в одном месте. Команда академии не просто играет со сверстниками, а официально выступает в мужских и женских профессиональных лигах Финляндии, что позволяет 17-18-летним игрокам быстрее адаптироваться к жесткому контактному баскетболу. И, наконец, внедрение этих принципов в Риге позволит консолидировать ресурсы, создать для латвийских талантов условия, при которых им больше не придется уезжать за рубеж ради качественного спортивного образования. Был у меня один друг, у которого сын, насколько я знаю, учился в другом городе, не буду говорить в каком, значит, в техникуме, и параллельно тренировался в латвийской, по-моему, вот, то ли сборной, то ли, ну, в общем, какая-то серьезная очень организация, которая хоккеистов со всей Латвии молодых собрала, значит, и там ими занимается. Ну, вот примерно что-то подобное здесь только касается баскетбола. На самом деле очень круто, потому что спорт — это интересно, спорт имеет большое количество фанов, и, в общем, конечно, Латвия известна хоккеистами, известна баскетболистами. Это было давно, но и теннисистами отчасти тоже немножко. Поэтому, когда вот какая-то сфера развивается, это здорово. А лучше бы, чтобы сразу многие развивались. Это будет еще лучше, еще здоровее, если можно выразиться таким образом. Друзья мои, вот на самом деле, наверное, есть какой-то талант, да, спортивный у людей, может быть. А вообще, я думаю, что в первую очередь, конечно, это упорство и труд, тренировки, которые все перетрут, и большое желание. Если у ваших детей оно есть, это очень круто. Пожелаем успехов, конечно, без только травм, потому что травмы, ну, как-то не в тему. Хочется верить, что все будут здоровыми и счастливыми. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Горение, горение, горение. Февраль, март, апрель, май.
3: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
4: Много стоящих призов.
3: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
3: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: из последних новостей.
1: С 1 июня в Риге заработает новый транспортный узел «Кенгаракс», которого продлят сразу несколько маршрутов общественного транспорта. Пассажиров ждут новые конечные остановки, изменения расписания и дополнительные рейсы трамваев. Вот более подробно. В связи с началом работы этого мобильного пункта и завершением строительства продления трамвайной линии с 1 июня маршруты трамваев 7 и 14, троллейбуса 15, автобуса 49 будут курсировать до нового мобильного пункта уже с первого рейса. Одновременно в нескольких маршрутах уточнено расписание движения и время отправления с конечных остановок, в том числе у трамваев номер 1 и номер 11. Изменения трамваев с 1 июня. Трамвай номер 7 будет курсировать от улицы Аусекля до новой конечной остановки Кенгаракс после остановки Эглайнес Йеле Доле. А трамвай продолжит движение по улице Ладгалес до нового конечного пункта в направлении центра. Маршрут также пройдет по тому же пути. В связи с продлением маршрута увеличится и количество рейсов. Трамвай номер 14 также будет продлен до остановки Кенгаракс. Трамвай из Угюцемса после остановки Эглайнес Йеле Доле продолжит движение по Ладгалес, естественно, до нового конечного пункта. Количество рейсов на маршруте 14 не изменится. На новом участке в обоих направлениях для трамваев созданы остановки Расас Йеле, Икшкелес Йеле и Мобилитатес пункт Кенгаракс. А троллейбус 15 в дальнейшем будет курсировать до конечной остановки. После остановки Вишку-Йела троллейбусы продолжат движение по улице Вишку до нового конечного пункта и обратно. Количество рейсов не изменится, однако для отдельных рейсов будет уточнено время отправления с конечной остановки. Изменения будут и у автобусов 49-х. Больше не будут курсировать они до нынешней конечной остановки на Вишке, а будут следовать до нового конечного пункта Кенгарас на перекрестке Ладгалеса и Вишки. Количество рейсов не изменится, однако время отправления будет меняться с конечной станции. Время отправления имеется в виду. В связи с этими изменениями будет закрыта остановка автобуса 49 Вишки и Ела, расположенная перед прежним конечным пунктом. Также автобусы больше не будут останавливаться на остановке Вишки-3. Чтобы сохранить согласованное время отправления на общих участках маршрутов, небольшие изменения будут внесены и в расписание движения трамваев 1 и 11. Жители призывают ознакомиться с новым расписанием движения, которое вступит в силу с 1 июня. Трамвая номер 7 по рабочим дням и выходным, номер 14 по рабочим выходным, троллейбуса 15, автобуса 49 только по рабочим дням и трамвая 11 по рабочим дням и выходным. Общая длина продления рельсового пути маршрута трамвая номер 7 составляет 2,2 километра. В рамках проекта перекрестка улиц Ладгалес и Вишкю построен мобильный пункт, новое диспетчерское здание, необходимые подъездные пути для общественного транспорта с улицы Ладгалес и Вишки. На территории проведены работы по благоустройству, оборудовано освещение. Кроме того, по улице Вишку на 300 метров продлен маршрут автобуса номер 15 до мобильного пункта. Вот такая информация, которая, как мне кажется, даже не требует никакого комментария. Все и так понятно. Построили. Вообще очень здорово, что Рига с Сатинским все-таки вместе с Рижской думой занимается и обновлением, и строительством чего-то нового. Это прекрасно, но я думаю, что независимо от того, появился конечный пункт новый мобильный или нет, троллейбус номер 15 как был легендарочкой, так легендарочкой кенгаракской останется. Ну, кто знает, тот понимает. Вот такие новости, друзья. Всем привет.
0: Из последних новостей.

0: себе не представляешь, мам.
1: Автомонитор.
2: Продолжаем внимательно следить за развитием событий на дорогах в латвийской столице. Утренний час пик достиг своего максимума на 7 баллах. Это стало уже привычным показателем. А какие изменения ожидаются в ближайшее время? Ну, во-первых, скоро начнутся школьные каникулы, и водители вздохнут посвободнее. Это с одной стороны. А с другой, в городе планируются крупные проекты и масштабные работы. Мы знаем, что в планах городских властей смена дорожного покрытия и замена коммуникации на Карле Ульмане Гатве, а также на некоторых других важных магистралях и улицах. А ведь, кроме того, еще собираются ремонтировать Вантовый мост. О сроках пока не сообщается, но оттягивать уже некуда, и подрядчик известен. Судя по всему, летом будет горячая пора, как в прямом, так и в переносном смысле. Но это все потом. По мере наступления проблем мы же едем дальше, а в данный момент загруженность дорог превысила 70%, 48 заторов, в сумме составляющих 28 километров. Далее, после 9 часов заторы начнут постепенно сокращаться, дороги будут приходить в себя после утреннего заезда на трудовые места. Главное, сами будьте внимательны и ничего не нарушайте. За вчерашний день уже получили данные. В городе произошло 82 ДТП, в которых пострадали 14 человек. Более подробно о свежей сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Calvin Harris. When I met you in the summer. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю Bugatti Veyron. Всем известный автомобиль считается самым дорогим в мире. Ну, во всяком случае, раньше считался точно до появления SSC Ultimate Aero 6.3, скоростной максимум которого 443 км в час. Bugatti Veyron являлся еще и самым быстрым авто, способным развивать скорость до 431 км в час. Автомобиль был назван в честь знаменитого гонщика по имени Пьер Вейрон. Именно ему в 1939 году удалось одержать победу на машине модели Bugatti 57C на гонках в Ле-Мане. История создания Bugatti Veyron начинается с череды неудачных событий. Тем не менее, автомобилю удалось преодолеть полный провал, произошедший на автосалоне в Токио. Тогда и у критиков, и у публики сложилось единодушное мнение. Bugatti позиционировали как гоночный болид, но внутри он был роскошнее, чем любой другой спорткар, при том, что технические характеристики были не самыми лучшими. Но трудности не останавливали конструкторов Bugatti Veyron. В 2001 году на автосалоне в Женеве разработчики представили новую модификацию Bugatti EB16-4 Veyron. Техническую сторону авто полностью исправили, что повлияло на особый успех машины. Был новый внешний вид, который поразил окружающих, спортивный кузов, а также постарались над внутренней отделкой. Теперь автомобиль мог разогнаться до сотни километров за 3 секунды, а максимальная скорость составила 407 км в час. Хотя новый авто вызвал лишь положительные отзывы, и серийное производство модели Bugatti Veyron начали еще с 2005 года, случилось из-за некоторых изменений во внутренней организации компании, конкретно автомобиля не касалось. В истории Bugatti Veyron оставили след эксклюзивной модели, например, Bugatti Veyron Pursang, чистокровный. Это название полностью оправдано. Глянцевая с алмазной огранкой кузов, капот, а также кабина, пол покрыты углеродом. Всего выпустили 5 машин, каждая стоимостью 1 400 000 евро. Несмотря на такую цену, уже в течение суток все 5 нашли своих хозяев. Также была выпущена в единственном экземпляре модель Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Leur Blanc, кузов который выполнен с применением фарфорового покрытия. На сегодняшний день последней новинкой компании Bugatti от автоконцерна Volkswagen является спортивная модель под названием Bugatti Veyron Super Sport. Несмотря на невероятно заоблачные цены на автомобили марки Bugatti, их все равно хотят приобрести. Это свидетельствует о востребованности машин, что является наилучшей характеристикой для любой компании. А я думаю, что речь, конечно, о другом, о том, что богатые люди любят эксклюзив и хотят говорить, что они обладатели одного из 5, допустим, автомобилей. Да? Это гораздо круче, чем обладателем быть одного там из 100 000 автомобилей однотипных. Мне кажется, так. Друзья, вот вам история на автомобильном радио про автомобиль Bugatti Veyron.
0: То время.

0: 9 утра в столице Латвии.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На угрозы странам Балтии Европа обещает отреагировать сплоченно и решительно. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
2: Угрозы России странам Балтии недопустимы, и Европа отреагирует на них едино и решительно, заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Публичные угрозы России странам Балтии совершенно недопустимы, написала фон дер Ляйен на платформе X. Чтобы не было никаких сомнений, угроза одному государству-члену – это угроза всему нашему союзу, подчеркнула председатель Еврокомиссии. Она указала, что Россия и Беларусь несут прямую ответственность за дроны, которые угрожают жизни безопасности людей на нашем восточном фланге. Европа отреагирует едино и решительно. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга сильной коллективной обороной и готовностью на всех уровнях, добавила она. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, обвинение России в том, что страны Балтии открыли свое воздушное пространство украинским дронам для нападения на Россию, смехотворное. Если дроны прилетают из Украины, то они находятся там не потому, что Украина хотела отправить дрон в Латвию, Литву или Эстонию, они там из-за безрассудного полномасштабного нападения со стороны России, сказал Рютте в среду журналистам в Брюсселе. Он добавил, что НАТО продемонстрировало спокойный, решительный и соразмерный ответ, когда во вторник в воздушном пространстве Эстонии румынский истребитель сбил прилетевший туда украинский дрон.
1: Про вооруженные силы.
2: Канада вложит 64 миллиона евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, сообщили в Министерстве обороны. В среду на торжественной церемонии были заложены первые камни новых объектов военной инфраструктуры в Лейлварде и Риге. Инвестиции подтверждают долгосрочную приверженность Канады укреплению безопасности Латвии и восточного фланга НАТО. Канада уже инвестировала и обязалась инвестировать более 315 миллионов евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, в том числе на военных базах Адаже, Цери, Лейлварде. Новые проекты значительно расширят оперативные возможности многонациональной бригады НАТО и улучшат возможности размещения союзных сил в Латвии. Большая часть новых инвестиций, 33 миллиона евро, предназначена для строительства вертолетного перрона и аэродромной инфраструктуры на военной базе Лейлварде. На базах будут созданы ангары, помещения для технического обслуживания и офисы для нужд канадского тактического воздушного подразделения. В свою очередь, 30 миллионов евро будут вложены в строительство двух жилых зданий в Лейлварде для обеспечения качественных условий жизни для персонала канадских вооруженных сил. Параллельно начнется строительство третьего жилого дома в Риге.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечно. В восточных регионах грозы. Ветер преимущественно слабый. На побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
3: Доброе утро. На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых.

0: Газовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Третий час. Доброе утро. У микрофона Кирилл Низовцев. Всем привет. Мы продолжаем. До 10 утра будем вместе. И я хочу поздравить тех, кто родился сегодня в этот день, или у кого, если может быть какое-то событие важное, интересное сегодня, тоже с этим событием готов сказать какие-то приветственные, красивые слова и поздравить. В этот день на свет появилась Любовь Полищук, прекрасная актриса, Софико Чиаурелли, Глеб Панфилов, знаменитый режиссер и по совместительству супруг Инны Чуриковой, ни Инны, ни Глеба уже нет в живых, к сожалению. Писатель Борис Васильев родился в этот день. Советский физик Андрей Сахаров, Михаил Зинкевич, поэт и переводчик. Каспар Гюстав Кориолис, французский математик, инженер и ученый. Альбрехт Дюрер, немецкий художник, теоретик искусства эпохи Возрождения. Наконец, Данте Алигьери, знаменитый итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка. Вы знаете, вот не так давно поймал себя на мысли, что правда, какой красивый русский язык, и как красиво можно на нем изъясняться, и как ужасно можно на нем изъясняться, и как здорово, что есть люди, которые говорят красиво до сих пор и пишут грамотно до сих пор. К сожалению, в Латвии очень много русскоязычных, кто пишет безграмотно, причем достаточно богатые и обеспеченные, в общем-то, люди, и как бы образованные люди. Почему-то они русский язык, видимо, не любят и пишут неправильно. Я, когда вижу, все время ужасаюсь, и, в общем, как бы, ну, знаете, как настроение падает, думаю, господи, ну, вот смотришь на человека и не скажешь, что он такой, какой он есть. Я хочу, чтобы вы, если учите языки, да, учите их так, чтобы можно было и красиво писать, и красиво говорить на каждом из них, неважно, русский язык или итальянский, или какой-либо другой. До 10 утра будем вместе, мы остаемся еще часик, даже чуть меньше, может быть, ну, нам времени хватит. Я Кирилл Низовцев, и мы продолжаем.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: последних новостей.
1: Ну, кстати, давайте вот про спорт. Очень редко мы про спорт говорим. Интересная информация. Вчера спортивной комиссии Рижской думы был презентован проект, направленный на рост повышения конкурентоспособности самых талантливых молодых баскетболистов Латвии. Программа предусматривает концентрацию наиболее одаренных юных игроков в одном месте, обеспечивая максимально благоприятную среду как для тренировочного процесса образования, так и для медицинского наблюдения и бытовых условий. Создавая центр баскетбольного мастерства, мы перенимаем лучший опыт Финляндии, в некотором смысле, где уже более 10 лет успешно работает Хельсинская баскетбольная академия. С появлением такого центра главный выигрыш будет в том, что нашим молодым баскетбольным талантам больше не придется отправляться искать счастье по миру, оттачивать свое мастерство на высшем уровне. Они смогут в Латвии, одновременно получая качественное общее образование. В Латвии давние выдающиеся баскетбольные традиции обеспечить молодым спортсменам возможности обучения топ-уровня – это дело чести для Риги, говорит вице-мэр Вилнис Кирсис. С целью создания долгосрочных возможностей для роста наиболее конкурентоспособных молодых баскетболистов прямо здесь, в Латвии, а также для содействия подготовки игроков латвийских баскетбольных сборных, Латвийский союз баскетбольный в сотрудничестве с Рижской баскетбольной школой подготовил программу. Она соответствует принципам созданных в стране центров подготовки спортсменов высокого класса и может претендовать на получение данного статуса. Важно, что подобная система развития талантов позволит консолидировать имеющиеся ресурсы для достижения национальных спортивных целей. Учрежденная Рижским самоуправлением Рижская баскетбольная школа, в которой обучаются более 2200 воспитанников, является одной из крупнейших баскетбольных спортшкол в стране. Многие игроки мужской сборной Латвии – бывшие воспитанники этой школы. Жагарс, Зорикс, Дарис и Давис Бертонсы, Страутинч и другие. Значит, финская модель, на которую ориентируется Рига, за 10 лет доказала свою эффективность на мировом уровне. Успех Хельсинской баскетбольной академии строится на концепции двойной карьеры, которая полностью убирает бытовой хаос из жизни молодого атлета. Значит, тренировки жестко интегрированы в школьное расписание. Спортсмены тренируются прямо во время учебного дня в специальных спортивных гимназиях, а школы адаптируют графики экзаменов под календарь соревнований. Вся инфраструктура от баскетбольных залов топ-уровня и восстановительных комплексов до столовой со сбалансированным питанием медицинского центра находится в одном месте. Команда академии не просто играют со сверстниками, а официально выступают в мужских и женских профессиональных лигах Финляндии, что позволяет 17-18-летним игрокам быстрее адаптироваться к жесткому контактному баскетболу. И, наконец, внедрение этих принципов в Риге позволит консолидировать ресурсы, создать для латвийских талантов условия, при которых им больше не придется уезжать за рубеж ради качественного спортивного образования. Был у меня один друг, у которого сын, насколько я знаю, учился в другом городе, не буду говорить в каком, в техникуме, и параллельно тренировался в латвийской, по-моему, то ли сборной, то ли, какая-то серьезная организация, которая хоккеистов со всей Латвии молодых собрала, и там ими занимается. Примерно что-то подобное здесь только касается баскетбола. На самом деле очень круто, потому что спорт – это интересно, спорт имеет большое количество фанов, и, в общем, конечно, Латвия известна хоккеистами, известна баскетболистами, это было давно, и теннисистами отчасти тоже немножко. Поэтому, когда какая-то сфера развивается, это здорово, а лучше бы, чтобы сразу многие развивались, это будет еще лучше, еще здоровее, если можно выразиться таким образом. Друзья мои, на самом деле, наверное, есть какой-то талант, спортивный у людей, может быть. А вообще, я думаю, что в первую очередь, конечно, это упорство и труд, тренировки, которые все перетрут, и большое желание. Если у ваших детей оно есть, это очень круто. Пожелаем успехов, конечно, без только травм, потому что травмы, как-то не в тему. Хочется верить, что все будут здоровыми и счастливыми. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
5: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День пройдет на высоком эмоциональном фоне. И хотя ожидается напряженный бег с препятствиями, к финишу вы непременно придете первым. Максимальное внимание к мелочам стоит проявить тем, чья работа связана с деньгами. Тельцы. Будьте внимательны к мелочам, а также ко всем документам финансового характера, поскольку досадные ошибки могут повлечь серьезные проблемы. Не все люди, которые с вами рядом, надежны, и стоит пересмотреть свое окружение. Близнецы. Финансовые поступления будут нестабильными. Наиболее удачными будут вложения в долгосрочные проекты во второй половине дня. В сфере отношений ожидаются серьезные изменения. Если вы одиноки, есть шанс встретить свою любовь. Раки. Взаимоотношения влюбленных будут похожими на американские горки. Через несколько дней страсти утихнут, поэтому не слишком увлекайтесь выяснением отношений. Тем, кто ценит свой союз, звезды рекомендуют не рубить с плеча. Львы. Незамужние мужчины и женщины будут увлечены легкими, приятными знакомствами, которые закончатся долгосрочными отношениями. Ваше здоровье сейчас неуязвимо, но старайтесь беречь себя от стресса. Из-за перенапряжения, возможно, бессонница. Дева. Впереди динамичная, но не самая простая неделя лета. Слушайте только свой внутренний голос. В сложных ситуациях он даст правильные советы. Для профессиональных дел этот период нейтрален. И все же будьте внимательны, особенно если планируется сделка, новый проект или открытие бизнеса. Весы. День подходит для обновления старых деловых связей. Отношения с новыми партнерами будут складываться сложно. Предпринимателям придется задуматься о реструктуризации бизнеса, внедрении цифровых технологий. Привлекайте к своим проектам молодых и креативных спецов. Скорпионы. Сейчас лучше отложить небольшую задачу. Избегайте новых вложений, у женщин появится шанс встретить свою половинку, а мужчины могут серьезно влюбиться. Семейные союзы столкнутся с проблемой другого характера. Им придется много сил и времени потратить на заботу о детях. Стрельцы, вам предстоит принять ряд важных решений, которые определят ваше будущее. Они связаны с работой и личной жизнью. Как всегда, вы будете ответственны за все. Есть шанс восстановить отношения с родными и близкими, с которыми вы в ссоре. Это касается и бывших возлюбленных. Козероги. Появится возможность улучшить условия труда, перейдя на другое место работы. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить повышение по должности или укрепить существующее положение. Те, кто давно ищет работу, смогут найти перспективное место. Водолеи. Финансовую ситуацию можно назвать неоднозначной. В общем, средств на все хватит, если вы будете прагматичнее. Уровень ваших доходов сейчас зависит от холодной головы. И, наконец, рыбы. Сейчас вы как никогда привлекательны для противоположного пола. Старайтесь не привязываться к людям и обстоятельствам и не строить далеко идущих планов. Наслаждайтесь моментом. Подсознание может подсказать вам, что пришло время перезагрузить свою жизнь, поскольку что-то уходит из вашей жизни навсегда. Вот удивительно. Для всех практически знаков зодиака что-то про любовь, а для водолеев, увы и ах, про деньги. Интересно, да? Хотелось бы, конечно, о любви немножко поговорить. Такое настроение. Друзья мои, вот весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: последних новостей.
1: С 1 июня в Риге заработает новый транспортный узел «Кенгаракс», которого продлят сразу несколько маршрутов общественного транспорта. Пассажиров ждут новые конечные остановки, изменения расписания и дополнительные рейсы трамваев. Вот более подробно. В связи с началом работы этого мобильного пункта и завершением строительства продления трамвайной линии с 1 июня маршруты трамваев 7 и 14, троллейбуса 15, автобуса 49 будут курсировать до нового мобильного пункта уже с первого рейса. Одновременно в нескольких маршрутах уточнено расписание движения и время отправления с конечных остановок, в том числе у трамваев номер 1 и номер 11. Изменения трамваев с 1 июня. Трамвай номер 7 будет курсировать от улицы Аусекля до новой конечной остановки Кенгаракс после остановки Эглайнес Йеле Доле. Трамвай продолжит движение по улице Ладгалес до нового конечного пункта в направлении центра. Маршрут также пройдет по тому же пути. В связи с продлением маршрута увеличится и количество рейсов. Трамвай номер 14 также будет продлен до остановки Кенгаракс. Трамвай из Угюцемса после остановки Эглайнес Йеле Доле продолжит движение по Ладгалес, естественно, до нового конечного пункта. Количество рейсов на маршруте 14 не изменится. На новом участке в обоих направлениях для трамваев созданы остановки Раса Сиела, Икшкеле Сиела и Мобилитатеспункт Кенгаракс. Троллейбус 15 в дальнейшем будет курсировать до конечной остановки. После остановки Вишку-Ела троллейбусы продолжат движение по улице Вишку до нового конечного пункта и обратно. Количество рейсов не изменится, однако для отдельных рейсов будет уточнено время отправления с конечной остановки. Изменения будут и у автобусов 49-х. Больше не будут курсировать они до нынешней конечной остановки на Вишке, а будут следовать до нового конечного пункта Кенгарас на перекрестке Ладгалес и Вишке. Количество рейсов не изменится, однако время отправления будет меняться с конечной станции. Время отправления имеется в виду. В связи с этими изменениями будет закрыта остановка автобуса 49 Вишку и Ела, расположенная перед прежним конечным пунктом. Также автобусы больше не будут останавливаться на остановке Вишку 3. Чтобы сохранить согласованное время отправления на общих участках маршрутов, небольшие изменения будут внесены и в расписание движения трамваев 1 и 11. Жители призывают ознакомиться с новым расписанием движения, которое вступит в силу с 1 июня. Трамвая номер 7 по рабочим дням и выходным, номер 14 по рабочим выходным, троллейбусы 15, автобуса 49 только по рабочим дням и трамвая 1 и 11 по рабочим дням и выходным. Общая длина продления рельсового пути маршрута трамвая номер 7 составляет 2,2 километра. В рамках проекта перекрестка улиц Ладгалес и Вишкю построен мобильный пункт, новое диспетчерское здание, необходимые подъездные пути для общественного транспорта с улицы Ладгалес и Вишкю. На территории проведены работы по благоустройству, оборудовано освещение. Кроме того, по улице Вишку на 300 метров продлен маршрут автобуса номер 15 до мобильного пункта. Вот такая информация, которая, как мне кажется, даже не требует никакого комментария. Все и так понятно. Построили. Вообще очень здорово, что Рига Сатинска все-таки вместе с Рижской думой занимается и обновлением, и строительством чего-то нового. Это прекрасно, но я думаю, что независимо от того, появился конечный пункт новый мобильный или нет, троллейбус номер 15 как был легендарочкой, так легендарочкой кенгаракской останется. Ну, кто знает, тот понимает. Вот такие новости, друзья. Всем привет.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор. Катились в новый день, четверг, 21 мая, на календаре. На максимуме было 7 баллов. Загруженность дорог в моменте достигала 71%, 48 заторов разного уровня сложности сформировались перед 9 часами, когда большинство двигалось на рабочие места. Что хорошо, довольно быстро резкие дороги приходят в себя после утреннего заезда, и к этой минуте на мониторе уже 5 баллов. В ближайшее время трафик вернется в желто-зеленый сектор шкалы заторов на уровень 4, а затем и 3 баллов. Это процесс нормальный, погодные условия не мешают. Кстати, сегодня в течение дня возможны несущественные осадки, на движение в городе это не повлияет, при этом температура воздуха поднимется до 18 градусов. Тем временем посмотрим, как с точки зрения аварийности и безопасности движения прошли минувшие сутки. За среду по стране 123 ДТП, 2/3 из них произошли в латвийской столице. Зарегистрировано 82 аварии, в них пострадали 14 человек, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Патрульные составили 76 протоколов на нерадивых водителей, 21 из них за превышение скорости и агрессивное вождение. А вот задержанных в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ сегодня не было. Удивительно, но факт. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения, хороших поездок и удачного дня.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Друзья мои, такой была программа «Доброе утро». Сегодня в четверг, 21 мая. И в завершение еще одна приятная новость. Это не реклама, это информация для каждого из вас. Я в этом центре очень часто бываю. Спица Лайф, который бывший Спица Хоум, значит, в нем открыли новый перенесенный вход Б. Это один из этапов реконструкции центра стоимостью 11 миллионов евро, в ходе которой меняют не только интерьер, но и саму логику передвижения посетителей. Теперь, значит, новый какой-то L-образный коридор. И по опросу компании Norstat 40% жителей Латвии назвали удобную планировку одним из самых важных факторов в торговых центрах сразу после выбора магазинов и услуг. Значит, там же также меняется расположение магазинов. В общем, какие-то они проводят исследования, какие-то анализы, аналитику, как сделать так, чтобы люди как-то, не знаю, больше покупали, что ли, посещали. Для меня это, в общем-то, какая-то такая запредельная информация. Я, видимо, из темного леса. Ну, неважно. В общем, зайдем, посмотрим и, как говорится, оценим. А я все-таки жду, когда построят новый корпус, как обещали, и откроют там кинотеатр. Хочется кинотеатр поближе к Юрмале, поближе к дому. Все на сегодня, друзья мои. Последние 3 часа в студии для вас работал я, Кирилл Низовцев. А завтра после 7 услышимся. И это будет финальный выпуск на этой неделе. Это будет пятница, 22 мая. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире, друзья. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про расследование.
1: В период с 2018 по 2025 год в Розакненском техникуме незаконно оплачивали счета за услуги, в результате чего из госбюджета расхищено почти 70 тысяч евро. К такому выводу пришло следствие. 10 сентября 2025 года госполиция начала уголовный процесс на основании информации, предоставленной госконтролем. Всплыли факты, указывающие на возможные незаконные действия с финансовыми средствами в одном из профессиональных учебных заведений. В ходе расследования выяснилось, что незаконно оплачивались счета за услуги, то есть средства из госбюджета, предназначенные для обеспечения хозяйственной деятельности и обслуживания технического оборудования, использовались незаконно, что принесло государству убытки. Следствие установило, что с сентября 2018 по август 2025 года оказалось расхищено 69 220 евро. Выяснилось также, что группа лиц по предварительному сговору занималась легализацией преступно полученных финансовых средств. Уголовные обвинения сразу по нескольким статьям касаются троих подозреваемых. 13 мая 2026 года сотрудники Розакненского регионального отдела уголовной полиции завершили расследование по этому уголовному делу и передали его в прокуратуру.
3: Про исследования.
1: По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем. Отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка умеет неожиданно соединять поколения. И тогда песня становится разговором о чем-то близком. Сегодня в нашем эфире Надежда и Григорий Кадышевы с новой песней «Иди навстречу». За годы карьеры она вместе с ансамблем «Золотое кольцо» создала десятки хитов, которые знают разные поколения слушателей. И что интересно, последнее время имя Кадышевой снова громко звучит в социальных сетях. Ее песни неожиданно стали трендом среди молодежи, собирая новую аудиторию. Особенность этой премьеры, что рядом с Надеждой ее сын Григорий Кадышев. С ним артистка все чаще выходит на сцену и записывает совместные работы. Встречайте!

0: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА. Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 79 centi. Biespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 centi. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как сэкономить топливо? Хороший вопрос. Первый и, пожалуй, главный совет – конечно, не спешить. Если по загородной трассе гнать 120 вместо положенных 90, то 2-3 литра на сотню километров вы точно потеряете. Если к тому же все делать плавно, то и в городском режиме экономия получится довольно приличная. Кстати, на большой скорости на экономию серьезно влияют открытые окна и люк. Но это уже из серии аэродинамики. Вообще, если вы любите быстрые старты и мощное торможение, тогда привыкайте и платить больше. Расход в вашем случае литра на полтора точно больше будет. По возможности, конечно, старайтесь ездить на высшей передаче. Современные двигатели позволяют переходить на четвертую уже при 50 км в час. А так, для информации, пламенный мотор, так называемый, должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Еще один потребитель – шины, в смысле недокачанные. Падение всего в 2-3 атмосферы увеличивает расход на 5-6%. Ну и последнее – выкиньте хлам. Ну, может, не хлам, но частенько в багажнике болтается масса ненужных, просто забытых вещей. Иногда набирается более чем прилично, это, опять же, лишние топливные траты. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
2: Реклама.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 13,99. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Lidl стоит того.
6: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: новая песня. На Авторадио Латвия.
1: Группа «Белое злато». Губы алые твои.

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Бизнес в Риге. Учения не повлияют на пассажирские перевозки и поезда будут курсировать в обычном режиме. Во время учений на территории можно будет наблюдать передвижение техники оперативных служб, а также возможно кратковременное задымление, поскольку будет использоваться генератор дыма. В ходе учений будут имитированы локализация пожара и эвакуация пассажиров. Пассажиру Вилсенс призывает жителей не беспокоиться, если в районе вагонного парка будет заметно движение и работа оперативных транспорта.
1: Про мошенников.
0: Мошенники начали активно рассылать поддельные электронные письма и СМС от имени ЦСДД, в которых говорится об административном штрафе за нарушение правил дорожного движения. В сообщениях содержатся мошеннические ссылки, по которым просят пройти. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что не отправляет жителям СМС-сообщения. Получив СМС с прикрепленной ссылкой, следует быть особенно осторожными. В конкретном случае указанные поддельные ссылки ведут на визуально похожую платформу ЕЦСДД, где предлагается авторизоваться через фальшивые инструменты интернет-банка. ЦСДД призывает жителей внимательно проверять адрес ссылки и подчеркивает: настоящий адрес дирекции e.csdd.lv.
1: Про хоккей.
0: Капитан сборной Латвии по хоккею Рудольф Балцерс находится среди лидеров по забитым шайбам на чемпионате мира 2026. 4 гола в 3 матчах. Он уже достиг отметки, которой латвийским хоккеистам редко удается достичь. Только 6 хоккеистов из Латвии забрасывали более 4 шайб в рамках чемпионата мира. Олег Знарок в 1998, Айгерс Ципрус в 1999, Сергей Желток в 2001, Лаурис Дарзинч в 2013, Каспар Сдаугович в 2015 и Родриго Аболс в 2023 по 5 раз за турнир поражали чужие ворота. 6 шайб не забрасывал никто. Это означает, что Балцерсу на чемпионате мира 2026 нужно забить всего 2 гола в оставшихся 4 матчах группового турнира, чтобы установить новый рекорд национальной команды.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Как продлить срок службы вашей стиральной машины? Когда стиральная машина начинает звучать как музыкальная шкатулка, стоит задуматься о том, что срок ее службы можно продлить просто и разумно. Начните с основного, с установки. Машина должна стоять ровно и твердо, без люфтов и перекосов. Даже незначительное колебание одного из углов усиливает вибрацию, что влияет на подшипники бака и быстро выводит его из строя. Проверьте, сняты ли транспортировочные болты. Они созданы для перевозки, но блокируют нормальную работу машины. После этого обратите внимание на режим ее работы. Не перегружайте барабан. Загрузка свыше нормы создает лишнюю нагрузку на мотор и привод, а также влияет на качество отжима. Используйте подходящие моющие средства. Специальные порошки или гели для автоматических машин содержат меньше пены и меньше остаточного налета. Избыток пены – это не просто мыльный сюрприз, а серьезный стресс для насоса и датчиков. Очистка и уход – это следующий важный шаг. Регулярно протирайте уплотнитель дверцы, чтобы в складках не задерживалась влага и не развивалась плесень. Промежутком раз в пару месяцев запускайте программу с высокой температурой без белья, чтобы удалить известковые отложения и остатки моющих средств. Накопление налета увеличивает его нагрузку и ускоряет износ. Не забывайте и о внешних условиях. Жесткая вода становится врагом машины. Если в вашей квартире она сильно жесткая, стоит подключить умягчитель или периодически использовать специальные таблетки от накипи. Это защитит нагревательный элемент и электронную часть от перегрева и сбоя. Когда все эти нюансы учтены, стиральная машина будет работать как часовой механизм, а обеспечить такое состояние – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Ir augi dabas skaistumu, rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
4: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. Septembrī

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, что делает прогулки с собакой безопасными и комфортными. Мы поговорим об амуниции и о том, почему важно подбирать ее с учетом возраста, размера и особенностей питомца. Для выгула собаки необходима правильно подобранная амуниция. Это вопрос удобства и ответственности владельца. Важно заранее приучить к ошейнику, поводку, а иногда и к наморднику. Чем спокойнее собака относится к этим аксессуарам, тем проще и безопаснее проходят выходы на улицу. Самый распространенный вариант – это, конечно, ошейник. Его легко подобрать по размеру и надеть на собаку. При этом важно учитывать, что при резких движениях он может создавать нагрузку на шею. Некоторые собаки легко выскальзывают из ошейников, поэтому существуют разные модели и материалы. Для первых прогулок хорошо подходит простой нейлоновый ошейник с надежной застежкой, который легко использовать даже с активным щенком. Шлейка может стать удобной альтернативой. Правильно подобранная шлейка распределяет нагрузку по корпусу и не сковывает движений. Анатомические модели помогают собаке чувствовать себя увереннее и уменьшают риск выскальзывания. Для щенков подбирают мягкие и легкие варианты, которые не мешают росту и движению. Для поездок и перемещений может понадобиться переноска. Она особенно полезна в транспорте или при дальних переездах. Жесткие контейнеры устойчивы и хорошо защищают собаку, а мягкие сумки легче, но требуют постоянного контроля. Переноску всегда выбирают по размеру и с учетом условий использования. Поводок – это обязательный элемент прогулки. Для начала подойдет классический вариант длиной около 1,5 метра. Он должен быть прочным, удобным и надежным. Светоотражающие элементы делают прогулки в вечернее время более спокойными и заметными. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Выживай счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели не белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.

0: Планируется закупить 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Планируется, что общая стоимость 120 автобусов составит около 60-65 миллионов евро. Средства на закупку автобусов предприятие намерено занять в банке, а также будут рассмотрены возможности привлечения финансирования из фондов Европейского Союза для приобретения электробусов. Сейчас в автопарке Рига Сатексме насчитывается более 400 автобусов. Значительная часть автобусов старше предусмотрена срока эксплуатации в 12 лет и уже исчерпали свой срок службы.
1: Про расследование.
0: В период с 2018 по 2025 год в Розакненском техникуме незаконно оплачивали счета за услуги, в результате чего из госбюджета расхищено почти 70 тысяч евро. К такому выводу пришло следствие. 10 сентября 2025 года госполиция начала уголовный процесс на основании информации, предоставленной госконтролем. Всплыли факты, указывающие на возможные незаконные действия с финансовыми средствами в одном из профессиональных учебных заведений. В ходе расследования выяснилось, что незаконно оплачивались счета за услуги, то есть средства из госбюджета, предназначенные для обеспечения хозяйственной деятельности и обслуживания технического оборудования, использовались незаконно, что принесло государству убытки. Следствие установило, что с сентября 2018 по август 2025 года оказалось расхищено 69 220 евро. Выяснилось также, что группа лиц по предварительному сговору занималась легализацией преступно полученных финансовых средств. Уголовные обвинения сразу по нескольким статьям касаются троих подозреваемых. 13 мая 2026 года сотрудники Розакненского регионального отдела уголовной полиции завершили расследование по этому уголовному делу и передали его в прокуратуру.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка умеет неожиданно соединять поколения. И тогда песня становится разговором о чем-то близком. Сегодня в нашем эфире Надежда и Григорий Кадышевы с новой песней «Иди навстречу». За годы карьеры она вместе с ансамблем «Золотое кольцо» создала десятки хитов, которые знают разные поколения слушателей. И что интересно, последнее время имя Кадышевой снова громко звучит в социальных сетях. Ее песни неожиданно стали трендом среди молодежи, собирая новую аудиторию. Особенность этой премьеры, что рядом с Надеждой ее сын Григорий Кадышев. С ним артистка все чаще выходит на сцену и записывает совместные работы. Встречайте!

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, евро 39. Лидл стоит того.
2: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcils mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как сэкономить топливо? Хороший вопрос. Первый и, пожалуй, главный совет – конечно, не спешить. Если по загородной трассе гнать 120 вместо положенных 90, то 2-3 литра на сотню километров вы точно потеряете. Если к тому же все делать плавно, то и в городском режиме экономия получится довольно приличная. Кстати, на большой скорости на экономию серьезно влияют открытые окна и люк. Но это уже из серии аэродинамики. Вообще, если вы любите быстрые старты и мощное торможение, тогда привыкайте и платить больше. Расход в вашем случае литра на полтора точно больше будет. По возможности, конечно, старайтесь ездить на высшей передаче. Современные двигатели позволяют переходить на четвертую уже при 50 км в час. А так, для информации, пламенный мотор, так называемый, должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Еще один потребитель – шины, в смысле недокачанные. Падение всего в 2-3 атмосферы увеличивает расход на 5-6%. Ну и последнее – выкиньте хлам. Ну, может, не хлам, но частенько в багажнике болтается масса ненужных, просто забытых вещей. Иногда набирается более чем прилично, это, опять же, лишние топливные траты. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
2: Реклама.
3: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
4: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
5: Канадиешь рок-звайгзне Брайанс Адамс. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu. Roll with the Punches. 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brians Adams. 27. septembrī

Интересный факт. Ламборгини. Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес производства тракторов. Он очень увлекался автомобилями и имел в своем гараже несколько разных машин, в том числе Феррари, в которой постоянно возникали проблемы со сцеплением. Однажды Ламборгини пришел к Энзо Феррари и сказал, что его машины – полнейший хлам. И тогда он решил производить свой автомобиль, начав с того, что разобрал со своими рабочими ту самую Феррари и улучшил все комплектующие. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Вот я говорю, весна, говорю. Она говорит, похоже. А я говорю, краса, говорю. Она говорит, ну и что же?

А я говорю, тебе пропою все песни свои, слушай. Она говорит, нет, я их не люблю, от песен поляк.

А я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смелым.

0: Давай, говори снова.
1: Когда говорю, весна говорит.
0: Она опять говорит. Похоже. А я говорю, краса говорю. Она говорит. Ну и что же? Ой.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

0: Андрей Иглаев.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про заявление.
1: Лидер Союза зеленых и крестьян, освобожденный от должности министра земледелия Арманс Краузе, заявил, что обратится в суд, если генеральный прокурор Армин Мейстерс не отзовет свои заявления в адрес Краузе, связанные с так называемым делом лесопромышленников. Ранее генпрокурор указал, что утверждение Краузе о том, будто он сам мог выбирать, когда следователи проведут с ним процессуальные действия, являются откровенной ложью. Генпрокурор также прокомментировал слова Краузе о том, что тот якобы сам приехал в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Мейстерс подчеркнул, что расследование ведет прокуратура, поэтому у политика вообще не было оснований приезжать в КНАП, что, по его мнению, подтверждает, Краузе в этом случае занимается политическим шоу перед осенними выборами. В ответ Краузе заявил, что генпрокурор распространяет ложную информацию и потребовал ее отозвать.

0: клиентов респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Big Bank Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Конечная остановка.
1: Сегодня вкусная остановка переносит нас в солнечную Болгарию, где еда всегда наполнена ароматом трав, перца и свежих овощей. Курица по-болгарски – это не одно конкретное блюдо, а целое направление вкусов, где главная идея проста – соединить мясо, овощи и специи в гармонии, чтобы каждый кусочек был сочным и насыщенным. У этого блюда нет строгой истории или одного рецепта. Название по-болгарски относится скорее к стилю приготовления. В Болгарии любят блюда из курицы с рисом, с овощами, тушеные или запеченные с травами. Кухня этой страны щедрая, теплая, домашняя. В ней всегда есть место перцу, луку, помидорам и сладковатому вкусу запеченных овощей. Для приготовления возьмите куриное филе или бедра, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до легкой корочки. Добавьте нарезанный лук, болгарский перец, немного моркови и помидоры, все вместе перемешайте и тушите на слабом огне. Когда овощи станут мягкими, добавьте ложку сметаны или немного сливок, приправьте солью, перцем и любимыми травами. Подойдут орегано, тимьян или паприка. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы все вкусы соединились и соус стал густым и ароматным. Подавайте курицу по-болгарски с рисом, картофелем или просто с ломтем свежего хлеба. И пусть сегодня эта вкусная остановка станет вашим небольшим путешествием туда, где все просто, сытно и по-доброму вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, при слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Новые самоцветы за рекой.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Истории о людях, которые меняли мир не сразу, а через ошибки и конфликты, всегда звучат особенно интересно. В этом выпуске киноафиши речь пойдет о фильме «Джобс. Империя соблазна». Это биографическая драма о становлении Стива Джобса, одного из самых влиятельных предпринимателей нашего времени. Главную роль исполнил Эштон Кутчер. Картина охватывает несколько десятилетий жизни героя и показывает путь от студента и хиппи до главы технологической корпорации. Сюжет начинается с презентации первого портативного музыкального плеера, а затем возвращает зрителя в молодость Джобса. Он бросает колледж, увлекается философией, восточной культурой и экспериментами с сознанием, но при этом ищет собственный путь. Вернувшись домой, он объединяется с другом Стивом и вместе с ним начинает собирать первые персональные компьютеры, буквально в гараже. Компания растет, появляются инвесторы, деньги и слава, но вместе с этим усиливаются жесткость, конфликты и сложные отношения с близкими людьми. Джобс отдаляется от друзей, долго не признает собственную дочь и постепенно теряет поддержку внутри созданной им компании. Кульминацией становится момент, когда Джобса отстраняют от работы в Apple. После вынужденного ухода он создает новую компанию, переосмысливает свою жизнь, а спустя годы возвращается туда, откуда все начиналось. Финал фильма подводит к его второму приходу в Apple и рождению новой философии бренда. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
3: Реклама.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Visionette.lv.
5: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
6: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
7: Большие города.
8: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
9: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

0: свое богатство.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
1: Первое автомобильное радио.
2: Зной моей мечты, стон твоей любви.
3: Белые розы, белые розы.
1: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проверки.
1: 22 мая компания пассажиру Вилтенс, работающая под брендом Vivi, проведет учения по чрезвычайным ситуациям, сообщили в компании. Учения по гражданской обороне и управлению катастрофами пройдут в пятницу 22 мая с 11 до 14 часов в вагонном парке на улице Резнес в Риге. Учения не повлияют на пассажирские перевозки и поезда будут курсировать в обычном режиме. Во время учений на территории можно будет наблюдать передвижение техники оперативных служб, а также возможно кратковременное задымление, поскольку будет использоваться генератор дыма. В ходе учений будут имитированы локализация пожара и эвакуация пассажиров. Пассажиру Вилтенс призывает жителей не беспокоиться, если в районе вагонного парка будет заметно движение и работа оперативного транспорта.
2: Про мошенников.
1: Мошенники начали активно рассылать поддельные электронные письма и СМС от имени ЦСДД, в которых говорится об административном штрафе за нарушение правил дорожного движения. В сообщениях содержатся мошеннические ссылки, по которым просят пройти. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что не отправляет жителям СМС-сообщения. Получив СМС с прикрепленной ссылкой, следует быть особенно осторожными. В конкретном случае указанные поддельные ссылки ведут на визуально похожую платформу ЕЦСДД, где предлагается авторизоваться через фальшивые инструменты интернет-банка. ЦСДД призывает жителей внимательно проверять адрес ссылки.

0: 2001, Лаурис Дарзинч в 2013, Каспарс Даугавинч в 2015 и Родриго Аболс в 2023 по 5 раз за турнир поражали чужие ворота. 6 шайб не забрасывал никто. Это означает, что Балцарсу на чемпионате мира 2026 нужно забить всего 2 гола в оставшихся 4 матчах группового турнира, чтобы установить новый рекорд национальной команды.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курземе будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

Всем пламенный весенний привет. На Авторадио Латвия начинается народная программа по заявкам только для вас. Напомню, заявки принимаются по номеру 2299 4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин,

и сразу перейду к посланию от своей одноклассницы. Она прилетела из Германии, где живет последние годы. Зовут ее Валентина. И вот вновь вернувшись в Юрмалу, ей захотелось послушать что-то позитивное из нашей вечно зеленой юности. Для всех нас из 8 Б. Да, нам есть что вспомнить. Школьная пора, пора веселая и прекрасный классный руководитель Людмила Ивановна Багдзевич. Ей наше отдельное спасибо. Не могу сказать, что нас всех объединяла какая-то любимая песня. На мой взгляд, есть очень красивая лирика, и она всегда трогает душу. И сейчас я бы хотел, чтобы прозвучала именно она. Песня «Не повторяется такое никогда». Для всех нас из 8 Б.

Тем временем белым почтовым голубем из Елговы прилетела весточка с поздравлением от швейного коллектива «Сиа Бенилюкс», в котором еще недавно трудилась Елена Пуке, но, как известно, бывших не бывает. А хороший человек всегда остается в сердце. Так считают ваши коллеги, они же поздравляют вас, Елена, с днем рождения. Самые теплые и нежные слова пожеланий в этот особенный день. Добра, счастья и гармонии во всем. Пусть на жизненном пути сопутствует удача в делах, благополучие и достаток, а также крепкое здоровье и семейное счастье. Почаще улыбайся и радуйся жизни, особенно в свой день рождения. Авторадио «Латвия» в стороне не осталось. Принимайте в подарок нашу новинку, песню Ярослава Леонова «Твори добро».

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
0: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.

Мы не раз говорили, что наша передача международная. Вот следующее поздравление улетает за пределы Латвии. Здравствуйте, любимое радио. Хотим отправить поздравление в город Псков, где у нашего любимого родственника Коли Потапова большой юбилей. Ему исполняется 30 лет. Хотим поздравить его с красивой датой, пожелать побольше радостных дней, верных, надежных друзей, благополучия и любви, крепко стоять на ногах и уверенно шагать по жизни. Всего тебе самого наилучшего, пусть сбудутся мечты и все, что тебе пожелают в твой юбилей. Это поздравили любящие родственники из Латвии. А мы добавим музыкальный подарок к вашему дню рождения, Николай. С праздником и веселого юбилея!

0: лучшее.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

программе по заявкам только для вас всегда есть обратная связь. Многие нас благодарят за поздравления, при этом есть и те, до кого наши послания долетают не всегда. К примеру, это Ирина Сюзанна. Живет она в Ангаже, слушает нас по приемнику Sony, однако наша волна, по ее собственному признанию, иногда уходит вместе со сменой IP-адреса. Ну что ж, в данный момент нас, надеюсь, слышно. Я с удовольствием выполню вашу очередную просьбу. А звучит она так. Поставьте, пожалуйста, Распутину, Вайкуле или Пьеху, только Стаса, а не маму его Эдит. Мы будем слушать песню, она называется «Я тебе подарю», и надеемся, что ваш IP никуда не уйдет и больше не пропадет.

Ну вот что называется, в самый последний момент в программу «По заявкам только для вас» прилетела весточка от Фаины. Добрый день! Сегодня у двойняшек Толи и Лёли Левшей день рождения. Я их поздравляю, желаю всего самого наилучшего. И, пожалуйста, поставьте песню 70-х годов. К сожалению, не совсем ясно, сколько лет исполнилось Толе и Лёле, но мы вам желаем всего самого доброго и светлого. А слушать будем песню «Как прекрасен этот мир».

Завтра не только любимый день недели пятница, но и заключительная передача только для вас перед отпуском. На следующей неделе я, Владимир Тин, немного отдохну, а вернусь в эфир во вторник, 2 июня. Так что завтра, если что-то на душе, присылайте весточки и письма по номеру 2299-4949 через WhatsApp, и лучше заранее. А сегодня, что называется, под занавес, выполню просьбу и передам для прекрасного коллектива «Транзит ЭУ» песню «Не плачь, Алиса». Это не к какому-то празднику, не к именинам или дню рождения, а просто для хорошего настроения. На этом расстанемся до завтра, друзья, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл.
2: Про заявление.
1: Лидер Союза зеленых и крестьян, освобожденный от должности министра земледелия Арманс Крауза, заявил, что обратится в суд, если генеральный прокурор Армин Мейстерс не отзовет свои заявления в адрес Краузе, связанные с так называемым делом лесопромышленников. Ранее генпрокурор указал, что утверждение Крауза о том, будто он сам мог выбирать, когда следователи проведут с ним процессуальные действия, являются откровенной ложью. Генпрокурор также прокомментировал слова Крауза о том, что тот якобы сам приехал в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Мейстерс подчеркнул, что расследование ведет прокуратура, поэтому у политика вообще не было оснований приезжать в КНАП, что, по его мнению, подтверждает. Краузе в этом случае занимается политическим шоу

0: Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка умеет неожиданно соединять поколения. И тогда песня становится разговором о чем-то близком. Сегодня в нашем эфире Надежда и Григорий Кадышевы с новой песней «Иди навстречу». За годы карьеры она вместе с ансамблем «Золотое кольцо» создала десятки хитов, которые знают разные поколения слушателей. И что интересно, последнее время имя Кадышевой снова громко звучит в социальных сетях. Ее песни неожиданно стали трендом среди молодежи, собирая новую аудиторию. Особенность этой премьеры, что рядом с Надеждой ее сын Григорий Кадышев. С ним артистка все чаще выходит на сцену и записывает совместные работы. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как сэкономить топливо? Хороший вопрос. Первый и, пожалуй, главный совет – конечно, не спешить. Если по загородной трассе гнать 120 вместо положенных 90, то 2-3 литра на сотню километров вы точно потеряете. Если к тому же все делать плавно, то и в городском режиме экономия получится довольно приличная. Кстати, на большой скорости на экономию серьезно влияют открытые окна и люк. Но это уже из серии аэродинамики. Вообще, если вы любите быстрые старты и мощное торможение, тогда привыкайте и платить больше. Расход в вашем случае литра на полтора точно больше будет. По возможности, конечно, старайтесь ездить на высшей передаче. Современные двигатели позволяют переходить на четвертую уже при 50 км в час. А так, для информации, пламенный мотор, так называемый, должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Еще один потребитель – шины, в смысле недокачанные. Падение всего в 2-3 атмосферы увеличивает расход на 5-6%. Ну и последнее – выкиньте хлам. Ну, может, не хлам, но частенько в багажнике болтается масса ненужных, просто забытых вещей. Иногда набирается более чем прилично, это, опять же, лишние топливные траты. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, что делает прогулки с собакой безопасными и комфортными. Мы поговорим об амуниции и о том, почему важно подбирать ее с учетом возраста, размера и особенностей питомца. Для выгула собаки необходима правильно подобранная амуниция. Это вопрос удобства и ответственности владельца. Важно заранее приучить к ошейнику, поводку, а иногда и к наморднику. Чем спокойнее собака относится к этим аксессуарам, тем проще и безопаснее проходят выходы на улицу. Самый распространенный вариант – это, конечно, ошейник. Его легко подобрать по размеру и надеть на собаку. При этом важно учитывать, что при резких движениях он может создавать нагрузку на шею. Некоторые собаки легко выскальзывают из ошейников, поэтому существуют разные модели и материалы. Для первых прогулок хорошо подходит простой нейлоновый ошейник с надежной застежкой, который легко использовать даже с активным щенком. Шлейка может стать удобной альтернативой. Правильно подобранная шлейка распределяет нагрузку по корпусу и не сковывает движений. Анатомические модели помогают собаке чувствовать себя увереннее и уменьшают риск выскальзывания. Для щенков подбирают мягкие и легкие варианты, которые не мешают росту и движению. Для поездок и перемещений может понадобиться переноска. Она особенно полезна в транспорте или при дальних переездах. Жесткие контейнеры устойчивы и хорошо защищают собаку, а мягкие сумки легче, но требуют постоянного контроля. Переноску всегда выбирают по размеру и с учетом условий использования. Поводок – это обязательный элемент прогулки. Для начала подойдет классический вариант длиной около 1,5 метра. Он должен быть прочным, удобным и надежным. Светоотражающие элементы делают прогулки в вечернее время более спокойными и заметными. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали бы скачи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Зафиксирован как минимум один дрон, залетевший в Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии в четверг зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за границы, сообщают национальные вооруженные силы. Самоуправление Красловского края, агентство «Лето» подтвердили, что дрон был зафиксирован летящим над территорией края. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях в четверг утром в 10:45 была объявлена возможная угроза воздушному пространству. С 11 часов 27 минут угроза была также объявлена в Аугждауговском крае. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях до момента отмены угрозы в воздушном пространстве было остановлено движение поездов. В таких случаях поезда, которые не находятся в зоне угрозы, курсируют как обычно или останавливаются на последней остановке перед зоной угрозы. Компания «Пассажирские поезда» призывает пассажиров следовать указаниям кондукторов, а также подчеркивает, что рейсы не отменяются, а продолжат путь после окончания угрозы. В то же время предприятие призывает считаться и с тем, что после окончания угрозы может пройти некоторое время, пока все поезда начнут курсировать в соответствии с расписанием.
2: Про Ригу.
1: Административный районный суд возбудил административное дело по заявлению Алексея Росликова от партии «За стабильность» о том, чтобы обязать Рижскую думу обеспечить ему права авторизации для удаленного выполнения депутатской работы. Рижская дума сегодня приняла решение аннулировать депутатский мандат Росликова. Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяца не участвовал более чем в половине заседаний думы. За аннулирование мандата проголосовал 41 депутат, против были 5. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сообщалось ранее, сбежавший в Беларусь Росликов пытался подключиться к заседаниям Думы удаленно. Однако Дума заявила, что такое подключение угрожает безопасности.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
5: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: никуда.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Visionette.lv.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Все меньше времени остается до отпуска. На следующей неделе «Автомонитор» отправится немного отдохнуть. Ну а сейчас мы смотрим во все глаза, следим за трафиком в латвийской столице. На 6 баллов оценивается обстановка в данный момент. Распогодилось, ярко светит солнце и довольно тепло. До 18 градусов. Не секрет, что часть работников в конце недели уходит, так сказать, на удаленку или вроде того. Поэтому с утра пятницы трафик частенько не досчитывается 15-20% автомобилей. Однако сейчас все еще в потоке, количество заторов растет не по часам, а по минутам, их уже около 40, при этом пробки на 10 минут и более можно по пальцам пересчитать. На Карля Ульманя перед Венебасгатве со стороны Островного моста, на Густава Земгалагатве перед Брейбас в направлении Восточной магистрали и в Чекрукалнсе на Круста Базницес. В завершении выпуска послушаем сообщение от водителя грузовика Геннадия Левченко. Как всегда, по делу предупредил, чтобы не разгонялись и соблюдали скорость. Режим. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто за рулем, бодрого настроения и оставайтесь внимательными.
2: Добрый день. Между Сауковне и Икшкеле в сторону Риги, в Карманчике, работает фоторадар.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
6: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопрос.

Жизнь. Золотые хиты на Авторадио Латвия.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А пошепки мостиком падем на берегу.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Отстранен от должности госсекретарь Министерства земледелия. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Исполняющий обязанности министра земледелия, министр экономики Виктор Волынец, принял решение на время проведения процессуальных действий и расследования отстранить от должности государственного секретаря Министерства земледелия Гирта Круменьша, сообщил сегодня Волынец после встречи с государственным контролером Эдгаром Корчагиным. Волынец пояснил, что до 1 июля Министерство земледелия должно пересмотреть структуру министерства и создать институт управления долями капитала в соответствии с профессиональными требованиями и принципами надлежащего управления. Кроме того, Волынец поручил Министерству земледелия подготовить письмо для АО «Государственные леса Латвии», указав в нем четко определенные цели деятельности, финансовые и нефинансовые показатели, а также достижимые количественные и качественные показатели со сроком исполнения до 1 сентября. В течение недели Министерство земледелия как акционер Гослесов Латвии должно подготовить доклад об оценке деятельности совета предприятия и план дальнейших действий. А совету поручено провести оценку ответственности членов правления Гослесов. Одновременно Волынец поручил Министерству земледелия в течение 4 месяцев обеспечить полный рабочий состав, в том числе подготовить все необходимые документы для процедур отбора, чтобы обеспечить управление предприятия правлением и советом в полном составе. Волынец встретился с госконтролером Корчагиным, чтобы обсудить выводы ревизии госконтроля о целесообразности и эффективности надзора за АО «Государственные леса Латвии».
0: Про Сейм.
1: Сейм в четверг восстановил депутатский мандат руководителя Союза зеленых и крестьян Армонда Краузе, уволенного с должности министра земледелия. С возвращением Краузе в парламент депутатский мандат теряет Дидзис Земерс. Краузе будет работать в Сейме, комиссии по правам человека и общественным делам и в комиссии по мандатам, этике и заявлениям.
0: Про погоду.
1: Согласно последним прогнозам погоды, на следующей неделе в Латвию поступит холодный воздух из Арктики и в некоторые ночи возможны заморозки. Мощный антициклон принесет в Западную Европу в ближайшие дни рекордно высокие температуры. В Португалии и Испании температура воздуха может достичь плюс 40 градусов. Тем временем вдоль северо-восточной границы антициклона на следующей неделе в регион Балтийского моря и Восточную Европу поступит холодный воздух из Арктики. В эту субботу при слабом или умеренном западном ветре температура воздуха в Латвии поднимется до плюс 20, плюс 24 градусов. На некоторых участках побережья до плюс 13, плюс 17. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, ветер немного усилится, воздух остынет на пару градусов. На следующей неделе временами ожидаются дожди, местами возможны грозы и град, ветер преимущественно с севера и северо-запада, временами будет усиливаться. В самые облачные дни температура воздуха в Латвии местами может не подниматься выше плюс 10 градусов. Самые ясные ночи термометр может опускаться до нуля, а на уровне Земли на пару градусов ниже нуля. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться до начала июня. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка умеет неожиданно соединять поколения. И тогда песня становится разговором о чем-то близком. Сегодня в нашем эфире Надежда и Григорий Кадышевы с новой песней «Иди навстречу». За годы карьеры она вместе с ансамблем «Золотое кольцо» создала десятки хитов, которые знают разные поколения слушателей. И что интересно, последнее время имя Кадышевой снова громко звучит в социальных сетях. Ее песни неожиданно стали трендом среди молодежи, собирая новую аудиторию. Особенность этой премьеры, что рядом с Надеждой ее сын Григорий Кадышев. С ним артистка все чаще выходит на сцену и записывает совместные работы. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Ну вот что значит сочетание вечер четверга и хорошая погода. Куда-то все поехали, ну, впрочем, многие по работе, кто-то наоборот уже с работы, по делам или отдыхать. Так или иначе, 8 баллов уже выскочили на мониторе. Как обычно, в первую очередь напряглись все основные популярные направления, ведущие в жилые районы и на выезд из города. За полчаса увеличились как количественно, так и качественно заторы. Было их 40, стало более 60. И если 10-минутные можно было пересчитать по пальцам, то теперь они стали более затратными по времени, их уже полтора десятка, это только в городе. Также появилась пробка на Рижской окружной А4, минут пока на 12-15 со стороны Берги в направлении ГЭС перед перекрестком и местечком Амотники. Мы также получили парочку сообщений от недавних участников акции «Пилоты Микс Медиагруппы». Их прислали таксист Александр и водитель грузовика Геннадий. Мы их послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и не скучать в заторах в компании любимого радио.
2: Всем добрый день. Улица Спилве, замечен нетрафарированный автомобиль Hyundai. Будьте осторожны, не превышайте, и всем хорошего дня.
3: Добрый день. Между Сауковне и Икшкеле в сторону Риги в карманчике работает фоторадар.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
7: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
8: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
9: Канадиш рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. septembrī Rīgā.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как сэкономить топливо? Хороший вопрос. Первый и, пожалуй, главный совет – конечно, не спешить. Если по загородной трассе гнать 120 вместо положенных 90, то 2-3 литра на сотню километров вы точно потеряете. Если к тому же все делать плавно, то и в городском режиме экономия получится довольно приличная. Кстати, на большой скорости на экономию серьезно влияют открытые окна и люк, но это уже из серии аэродинамики. Вообще, если вы любите быстрые старты и мощное торможение, тогда привыкайте и платить больше. Расход в вашем случае литра на полтора точно больше будет. По возможности, конечно, старайтесь ездить на высшей передаче. Современные двигатели позволяют переходить на четвертую уже при 50 км в час. А так, для информации, пламенный мотор, так называемый, должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Еще один потребитель – шины, в смысле недокачанные. Падение всего в 2-3 атмосферы увеличивает расход на 5-6%. Ну и последнее – выкиньте хлам. Ну, может, не хлам, но частенько в багажнике болтается масса ненужных, просто забытых вещей. Иногда набирается более чем прилично, это, опять же, лишние топливные траты. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
1: Реклама.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Lidl стоит того.
6: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» историю из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
7: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство предлагает разрешить освобождение учащихся от госэкзаменов в чрезвычайных ситуациях. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Согласно информации на портале правовых актов, Министерство образования и науки предлагает предусмотреть возможность освобождения учащихся от государственных экзаменов в случаях отмены или прерывания экзамена по чрезвычайным обстоятельствам. Изменения были инициированы после того, как 19 мая в нескольких регионах Латвии был приостановлен централизованный экзамен по латышскому языку для 9 класса из-за возможной угрозы воздушному пространству. А 20 мая были временно приостановлены централизованные экзамены высшего и среднего уровня по физике в старших классах. Министерство образования и науки отмечает, что действующие нормативные акты в настоящее время не предусматривают возможности освобождения учащихся от сдачи госэкзамена в подобных ситуациях. Поэтому планируется дополнить постановление Кабинета министров порядок освобождения учащихся от государственных экзаменов, устанавливающее, что решение об освобождении от экзамена в чрезвычайных ситуациях принимает министр образования и науки.
2: Про безопасность.
1: В четверг в Латвии был зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за границы, сообщили национальные вооруженные силы. В самоуправлении Красловского края агентству Лето подтвердили, что дрон был зафиксирован летящим на территории края. Организатор гражданской обороны самоуправления Айварс Белковскис сообщил, что беспилотный летательный аппарат видели жители и сообщили об этом самоуправлении. В связи с произошедшим в Думе созвано заседание комиссии по гражданской обороне. Сегодня утром была объявлена угроза воздушному пространству в Лудзинском, Резекненском, Красловском, Аугшдауговском краях. В Резекне и Даугавпилсе воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
2: Про Ригу.
1: Рижская дума сегодня постановила аннулировать полномочия депутата Думы Алексея Росликова от партии «За стабильность». Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяца не участвовал более чем в половине заседаний Думы. За аннулирование депутатских полномочий проголосовал 41 депутат, 5 были против. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сказал агентство Лето, Козлов, он примет депутатский мандат, поскольку за него голосовали избиратели. Кроме того, он планирует быть активным депутатом. Он также планирует работать в депутатской фракции «За стабильность», которая сократилась с 5 до 3 депутатов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, у моря будет холоднее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: за монитор.
1: Вечерний разъезд в латвийской столице продолжает идти полным ходом, то есть пик трафика миновали минут 40 назад на 8 баллах, ну и сейчас на дорогах достаточно сложностей и препятствий для того, чтобы проехать кому куда нужно. На монитор вернулась пятерка, при этом основные заторы остаются на самых важных и популярных магистралях и улицах. Выделяются Карля Ульманегатва в обоих направлениях, район Вантового моста и улица Валдемара, а также Брива Базгатва в сторону Юглы перед улицей Муреню. В центре тормозят улицы Лачпреша, Чака и Валмерас, где в районе перекрестка с Брунинеку произошло ДТП. Напомню, что в последние дни вновь выросла аварийность латвийской столицы. В среду 82 аварии, во вторник и вовсе 90. Причем в этих ДТП пострадали 23 человека, в том числе 4 пешехода и 4 велосипедиста. Остаемся внимательными перед пересечением велодорожек и пешеходных переходов и не теряем бдительности на дорогах. Два слова о погоде на пятницу. Температура в городе поднимется до 17 градусов, однако в первой половине дня остается вероятность осадков. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Горение. Февраль, март, апрель, май.
3: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
6: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
1: Вместе

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Реклама.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о

Должно быть, я уже простужен. Да пусть, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: привет. От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: «Грустная остановка».
1: Сегодня «Вкусная остановка» переносит нас в солнечную Болгарию, где еда всегда наполнена ароматом трав, перца и свежих овощей. Курица по-болгарски – это не одно конкретное блюдо, а целое направление вкусов, где главная идея проста – соединить мясо, овощи и специи в гармонии, чтобы каждый кусочек был сочным и насыщенным. У этого блюда нет строгой истории или одного рецепта. Название по-болгарски относится скорее к стилю приготовления. В Болгарии любят блюда из курицы с рисом, с овощами, тушеные или запеченные с травами. Кухня этой страны щедрая, теплая, домашняя. В ней всегда есть место перцу, луку, помидорам и сладковатому вкусу запеченных овощей. Для приготовления возьмите куриное филе или бедра, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до легкой корочки. Добавьте нарезанный лук, болгарский перец, немного моркови и помидоры, все вместе перемешайте и тушите на слабом огне. Когда овощи станут мягкими, добавьте ложку сметаны или немного сливок, приправьте солью, перцем и любимыми травами. Подойдут орегано, тимьян или паприка. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы все вкусы соединились и соус стал густым и ароматным. Подавайте курицу по-болгарски с рисом, картофелем или просто с ломтем свежего хлеба. И пусть сегодня эта вкусная остановка станет вашим небольшим путешествием туда, где все просто, сытно и по-доброму вкусно. Приятного аппетита!
0: «Вкусная остановка».
2: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43%. 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļeti

зари, где за крышами спрятана даль. По весне, словно добрые духи земли,

час, когда фонари в фиолетовой мгле цедят свет над ночной мостовой. Снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка умеет неожиданно соединять поколения. И тогда песня становится разговором о чем-то близком. Сегодня в нашем эфире Надежда и Григорий Кадышевы с новой песней «Иди навстречу». За годы карьеры она вместе с ансамблем «Золотое кольцо» создала десятки хитов, которые знают разные поколения слушателей. И что интересно, последнее время имя Кадышевой снова громко звучит в социальных сетях. Ее песни неожиданно стали трендом среди молодежи, собирая новую аудиторию. Особенность этой премьеры, что рядом с Надеждой ее сын Григорий Кадышев. С ним артистка все чаще выходит на сцену и записывает совместные работы. Встречайте!

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Реклама. Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».

Авторадио Латвия. Живой звук. Анжелика Варум. Художник, что рисует дождь. Запись выступления апрель 2022 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. Я больше не избавлюсь от покоя, ведь все, что было на душе на год вперед, не ведая, она взяла с собою сначала в порт, а после в самолет. Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей пустынная пустыня, ну что стоите над пустой моей душой? Обрывки песен там и паутина, а остальное все она взяла с собой. Теперь мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей все цели без дороги, поройтесь в ней, и вы найдете лишь две полуфразы, полудиалоги, остальное — Франция, Париж. И пусть мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым, но не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним.
0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
3: Первое автомобильное радио.
2: Горький мед на губах, не надо печалиться.
3: 103.2 FM.
2: Кому какая разница, какие ты мне говорил слова.
0: Авторадио Латвия.
3: Вместе в пути.

0: Интересный факт. Рекорд скорости.
1: Первым автомобилем, который превысил скорость 100 км в час, был электромобиль, который был сконструирован автогонщиком из Бельгии.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

Посмотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они держатся.

0: мотор.
1: Киноафиша. Истории о людях, которые меняли мир не сразу, а через ошибки и конфликты, всегда звучат особенно интересно. В этом выпуске киноафиши речь пойдет о фильме «Джобс. Империя соблазна». Это биографическая драма о становлении Стива Джобса, одного из самых влиятельных предпринимателей нашего времени. Главную роль исполнил Эштон Кутчер. Картина охватывает несколько десятилетий жизни героя и показывает путь от студента и хиппи до главы технологической корпорации. Сюжет начинается с презентации первого портативного музыкального плеера, а затем возвращает зрителя в молодость Джобса. Он бросает колледж, увлекается философией, восточной культурой и экспериментами с сознанием, но при этом ищет собственный путь. Вернувшись домой, он объединяется с другом Стивом и вместе с ним начинает собирать первые персональные компьютеры, буквально в гараже. Компания растет, появляются инвесторы, деньги и слава, но вместе с этим усиливаются жесткость, конфликты и сложные отношения с близкими людьми. Джобс отдаляется от друзей, долго не признает собственную дочь и постепенно теряет поддержку внутри созданной им компании. Кульминацией становится момент, когда Джобса отстраняют от работы в Apple. После вынужденного ухода он создает новую компанию, переосмысливает свою жизнь, а спустя годы возвращается туда, откуда все начиналось. Финал фильма подводит к его второму приходу в Apple и рождению новой философии бренда. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

за осенью. Красное лето придет, придет. Зашумят сады, клёны пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Маликов. Ты одна, ты такая. Живое выступление 2017 года.

лучше. Ура! Пятница все-таки, вечер все еще только начинается.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка умеет неожиданно соединять поколения. И тогда песня становится разговором о чем-то близком. Сегодня в нашем эфире Надежда и Григорий Кадышевы с новой песней «Идея».

«Иди навстречу». За годы карьеры она вместе с ансамблем «Золотое кольцо» создала десятки хитов, которые знают разные поколения слушателей. И что интересно, последнее время имя Кадышевой снова громко звучит в социальных сетях. Ее песни неожиданно стали трендом среди молодежи, собирая новую аудиторию. Особенность этой премьеры, что рядом с Надеждой ее сын Григорий Кадышев. С ним артистка все чаще выходит на сцену и записывает совместные работы. Встречайте!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов, мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья, дочка, мама,

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая: дочка, мама, ты и я. Прости, поверь.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

0: Интересный факт. Самый быстрый автомобиль. Самый быстрый автомобиль в мире в настоящее время – это автомобиль с реактивным двигателем Trust SSC. Он развивает скорость свыше 1300 км в час. Чтобы развить такую скорость, машина имеет еще и второй реактивный двигатель, общая мощность которых составляет 110 тысяч лошадиных сил.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Такси. Живое выступление 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». «Он тебя целует». Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросая.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, иду, про таких не боюсь.

Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

на Мальте. Все гудят, замедляют движение, а кричат, видно, в знак уважения. И всюду сказки, росказни, подружки, и тешат разговорами старушки. Все понял,

сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни. Старые кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, как корабли ушли они.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой. От того, что я о тебе спою.

чтобы пока тебе не скрещу на груди персты. О, проклятие!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.